0: Мегамикс.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Где моя гитара? Я вас спрашиваю, где моя гитара? Где моя гитара?
4: Что случилось? А, где гитару украли? Среди бел дня.
1: Какой ужас.
3: Я серьезно спрашиваю. Где моя гитара?
5: А что без гитары? Не в кайф?
6: Гитару ему подавай.
7: Пей пиво.
8: Если родится мальчик, Изи хотел назвать.
9: Юрий.
10: Изи.
11: Изи Шнипер.
2: Здравствуйте.
12: Я думаю, назову я тебя лучше